0: на радио НС с Жасирой Сербаевой.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели. 22 июля, среда. Сегодня активная энергия дня усиливает уверенность, творческую энергию и желание проявить свои способности. Если вы давно мечтали начать собственный проект, рассказать о себе или сделать важный шаг в карьере, сейчас самое время для

0: А уже после 24-25 можно с этим запускаться. Этот день благоприятен для рекламы, презентаций, творческих встреч, ну и все, что поможет вам раскрыть ваши таланты. Главное не поддаваться гордыне и помнить, что настоящие победы приходят тому, кто умеет уважать не только себя, но и окружающих. А я желаю вам отличного дня.
1: Код судьбы на радио НС с Жазирой Сербаевой.

0: Радиуса.
1: Я долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах.

Теперь Радио НС можно не только слушать, но и смотреть. Включай видеотрансляцию на нашем сайте nskz и будь ближе к эфиру.

чтобы знала ты, я есть, узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука, ты зовешь меня, чтобы я тебя позвал.

0: музыки.
1: Мне кажется, жизнь — это дар, и это надо ценить. Невозможно угадать, что будет с тобой завтра. Жизнь нужно принимать такой, как она есть. Важен каждый прожитый день.

разбиваю руки в кровь. Я не сошел с ума, так надо. Нам, наверное, лучше вернуться домой. И лучше не видеться несколько дней. Уходил с одной, возвращаюсь с другой. Мне нужно расстаться с

0: Девчонки, всем привет! Сегодня я вам расскажу, как правильно наносить хайлайтер.
1: Здесь в составе коллаген, гиалуроновый комплекс.
0: Нанесите хайлайтер на скулу, переносите.

Ну и, кстати, в продолжение этой темы любимая радиостанция тоже возвращается в эфир, чтобы радовать вас, друзья мои, еще более лучшим звучанием, ну и, конечно же, отличной музыкой. Приветствую всех, кто к нашей компании присоединился после небольшого технического перерыва. Мы, между прочим, с вами благополучно добрались до самой середины недели, а среда — это еще и маленькая пятница. Я, Александр Шмыгалев, забираю музыкальные бразды правления в эти минуты, и компанию в студии буду составлять вам до 18:00. Всем отличного настроения, если за рулем своего автомобиля ни гвоздя, ни жезла. Делайте радиоприемники погромче и наслаждайтесь отличной музыкой.

Всегда забудем, что уже сказали, но я не могу уснуть, да и голова трещит, ведь меня интересуют все детали. Как смыть всю грязь? Пейзаж уже не тот. Ты не сказала правду, что записано в блокнот.

0: когда-нибудь хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Жиганова. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда? Ни одного момента не было? Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.

0: На 16:20 расскажу вам о дорожной ситуации. По данным сервиса Яндекс.Карт, в Алматы наблюдаем 4 балла. Местами имеются затруднения. Сейчас постоять придется на проспекте Рыскулова в западном направлении от проспекта Сакина-Сейфуллина до улицы Бакиханова. Здесь приготовьте около получаса. Плотный поток мы наблюдаем и на улице Розабакиева в северном направлении от улицы Тимирязева до Тулеби. Также потребуется около получаса вашего времени. На проспекте Абая на восток от Лентиева до проспекта Гагарина потребуется около 20 минут. Плотно также и на проспекте Раймбека на запад от проспекта Суинбая до улицы Алексеева около 20 минут. Еще около 15 пригодится на проспекте Достык в южном направлении от Жолдазбекова до улицы Хаджимукана. В Астане сейчас 3 балла и лишь местами имеется затруднение. На проспекте Таугель-Сыздык от улицы Акыртас до улицы Жумабека Ташенова потребуется 10 минут. На проспекте Республики от улицы Рамазан до сквера Пушкина также приготовьте 10 минут. Ну и опять же ровно столько же на проспекте Кабанбай-Батыр от улицы Ханов-Кирея и Женебека до улицы Сарайшик.
1: Мимо пробок.

0: а нам с вами лето как будто бы дает небольшую передышку. По крайней мере, после той 40-градусной жары эти плюс 28 как глоток свежего воздуха. Давайте узнаем, что же синоптики обещают нам на день завтрашний.
1: Погода на радио НСМ.
0: Завтра, 23 июля, в Алматы ожидаются осадки в виде небольшого дождя, плюс 26. В столице, в городе Астана, облачно, также обещают синоптики небольшой дождь и плюс 24.
1: Погода.

кстати, может так случиться, что на это всего потребуется буквально несколько секунд. Вот правда, кому-то нужны целые годы, чтобы влюбиться. А иногда случается и так, что на это требуются сущие секунды. Например, девушки могут влюбиться всего за 45 секунд. Но если в какой-то момент вам показалось, что это действительно очень быстро, здесь можно выдохнуть. Мужчине, чтобы влюбиться, требуется всего 10 секунд. А еще у людей, которые действительно любят друг друга, синхронизируется дыхание и сердцебиение. Так-то, друзья мои. Ну что, мы с вами в эти минуты в 16:47 продолжим парить по волнам любимой радиостанции и наслаждаться классной музыкой. Всем пожелаю отличного настроения, ну и не забудьте в конце этого часа послушать все о главных событиях в стране и в мире.

0: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в Таскредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: Таскредит? Я уже еду.
1: Таскредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на taskredit.kz.

Да, прямо сейчас 17.04, группа «Мохито» радует нас своим новым треком. Ну а мы с вами стремительно движемся навстречу завершению еще одному рабочему дню и прекрасному вечеру этой среды. Лично для меня время в хорошей компании летит практически мгновенно. За отличной музыкой, так и еще быстрее. Заглядываю в наш плейлист, здесь, друзья мои, будет и Дима Билан, и группа «Хай-Фай», и «Дуа Липа», и много другой классной музыки. Никуда не переключайтесь, я Александр Шмыгалев, желаю всем классного настроения и побольше позитивной энергии внутри.

Теперь Радио НС можно не только слушать, но и смотреть. Включай видеотрансляцию на нашем сайте nskz и будь ближе к эфиру.

17.17, и вы держите частичку нашей позитивной энергии. Дима Билана прямо сейчас послушали, дальше еще больше отличной музыки. Ну и напоминание о том, что 22 июля, то бишь сегодняшний день, день летнего отдыха. Отличный повод ненадолго забыть о делах, выбраться просто на обычную прогулку, встретиться с друзьями или просто насладиться прекрасным вечером. Радость в мелочах помните и не забывайте про это.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Орыс тіліндегі деньги сөзі түріктің теңге сөзінен шыққан.
0: Жарнама.
2: Не все граждане Казахстана имеют возможность прибыть на избирательные участки в день голосования. Избиратели могут проголосовать вне участка по следующим причинам: по состоянию здоровья, по уходу за больным членом семьи, а также при нахождении в отдаленных и труднодоступных районах, где не образованы избирательные участки. В таких случаях избиратель может подать письменное заявление с просьбой о голосовании по месту нахождения. Срок подачи заявления до 12 часов по местному времени в день голосования. При поступлении заявления председатель избирательной комиссии делает соответствующую отметку в списке избирателей. Переносную урну для голосования вне помещения сопровождают два члена избирательной комиссии. Члены комиссии информируют наблюдателей, доверенных лиц и представителей средств массовой информации о голосовании избирателей вне помещения для голосования. Наблюдатели, доверенные лица вправе сопровождать членов комиссии при выезде. Бюллетень выдается избирателю на основании документа, удостоверяющего личность, и письменного заявления. Член комиссии, выдавший бюллетень, ставит в них свою подпись, а также расписывается в заявлении избирателя. Тайна голосования избирателя в обязательном порядке соблюдается. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
0: МС радиосында жарнама. 326

каждой минуткой мы с вами все ближе и ближе становимся к завершению рабочей среды. Ну, а я прямо сейчас хочу познакомить вас с тем, что в нашем эфире вы услышите дальше. Здесь, кстати, будет много любимых песен. Послушайте сами. Прямо сейчас мы начнем с трека от The Weeknd «Take My Breath». Далее Макс Барских и Зиверт «Бестселлер». Порадует и своим появлением в эфире Ирина Кайратовна. И даже это еще не полный список классных песен, так что не переключайтесь.

тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

шепотом, спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.

если по каким-то причинам вы тоже задаетесь вопросом «Кто ты мне теперь?», то могу вас порадовать. Ученые нашли средства от разбитого сердца. Впрочем, тут как будто бы далеко и ходить не нужно. По словам специалистов, после неудачных отношений возникают негативные эмоции, что вполне понятно. Так вот, основной целью лечения считается регулирование этих эмоций. А уж кому как не вам знать, что для вас может стать настоящим глотком свежего воздуха. В очередной раз я, Александр Шмыгалев, пожелаю вам позитивного настроения и уже отличного вечера этой среды. Прощаюсь с вами до завтра в 3 часа дня. Услышимся здесь же на волне любимой радиостанции в программе «Лайфчат». Пока!

0: Час музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в Таскредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В Таскредит я уже еду.
2: Таскредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на taskredit.kz.

0: Jochen Schickede. NS Radio Star. Сіз білдіңіз бе?
1: Гладиолус есімін өсімдікке ежелгі Рим жазушысы Плиний берген. Ол гүлдің гладиаторлардың қарумен ұқсастығына назар аударды. Яғни Рим тілінен аударғанда бұл атау қылыш дегенді білдіреді.
0: Жарнама.
2: Граждане Казахстана включены в списки избирателей по месту жительства на территории соответствующих избирательных участков. При перемене места пребывания избиратель может получить открепительное удостоверение по письменному заявлению и предъявлению документа, удостоверяющего личность, в период между представлением списков избирателей для всеобщего ознакомления и днем выборов. Открепительное удостоверение выдается за 15 дней до голосования или с 7 августа 2026 года. При этом в списке избирателей делается соответствующая отметка. При голосовании на избирательном участке по месту пребывания избиратель предъявляет открепительное удостоверение и документы.

0: местному времени дня, предшествующего дню голосования, или 22 августа 2026 года. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
1: НС радиосында жарнама. 306 алты алпыс

0: Один мудрец сказал: «Сколько людей, столько мнений». И что удивительно, все с ним согласились.
1: Жернова. Формула идеального сна Воскона. Больше покупка, больше скидка. Собирай корзину, получай еще до 12% скидки. Приходите в наши салоны. Подробности на ascona.kz.
2: НС Радиосында Жернова. Үш жүз елу алты, алпыс

Шарк. Музыка Нэнге. Экспресс прошлое. Прошлое. НС Радио Сунда. Теперь Радио НС можно не только слушать, но и смотреть. Включай видеотрансляцию на нашем сайте nskz и будь ближе к эфиру.

Забудь про пробки. Садись в наш экспресс. Хиты 80-х, 90-х и 2000-х уже в пути. Экспресс прошлое. Прошлое на радио НС.

0: в ритме танца.
1: Тебе некуда деваться,
0: в ритме танца.
1: Тебе некуда деваться,
0: в ритме танца.
1: Тебе некуда деваться,
0: в ритме танца.
1: Тебе некуда деваться,
0: в ритме танца.
1: Тебе некуда деваться,
0: в ритме танца.
1: Тебе некуда деваться,
0: в ритме танца.
1: Тебе некуда деваться,
0: в ритме танца.
1: Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться,
0: в ритме танца.
1: Тебе некуда деваться,
0: в ритме танца.
1: Тебе некуда деваться,
0: в ритме танца.
1: Тебе некуда деваться,
0: в ритме танца.
1: Тебе некуда деваться.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.